Dieser Rhythmus, man mit muss, auch Apfel muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играю чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злись на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да? Ну да.

сладить шос, богатства и клейноты. Нам не дал низ, не мам низ, сердца и тенскноты. Лечь мы без скар, ломинем вар, стопим свят на злото, где чем пешчото.

0: как зриц, там молоки латишь и не вениц.
1: И уж помянем сейчас, бо то было так. Урządzam Jurek Wipkę, zaprosił нас на рыбкę. Я стану